плаже, или кроз прозор глядашь у долину, как могла заклоняться лаше, или кроз прозор глядашь у долину, как могла заклоняться лаше.